0: Keep up to date with all things KYUK by following us on Instagram at KYUK Media and liking us on Facebook.
1: Тамамта пиллутгсута микэлгумта асигалутнгли куугааллахкат умьёоқлуку пилла. Уппиёқуурлуки гэнэрэм аёқутигка мактлхкиорлуки залииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу. Ликуугааллахкат литнаорат питклуку.

0: Бичиг нь юг ан гтфах лүгү. Юх тухлай ногт таа мэрит ми тэнэ ямамг 11:30 AM мамун хуани KYUK 6:40 AM.
1: This is Mike from Bethel Search and Rescue. Always travel with a companion. You're listening to KYUK 6:40 AM in Bethel, Alaska.